Шатанный рост и усвежимно зверцало. И шкатулок под вокруг, в сердце.